0: 106,9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио Омега.
1: Все, что я видела, оно мое.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это радио Омега.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: и радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 17, днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Самарский суд взыскал 1 000 000 000 рублей ущерба с экс-главы 6-го кассационного суда Александра Ефанова. Иск прокуратуры полностью удовлетворен. При этом изначально надзорное ведомство оценивало ущерб примерно в 1 200 000 000. Напомню, по версии прокуратуры, Ефанов, занимая судейскую должность, своими решениями способствовал тому, что из госсобственности незаконно вывели земли лесного фонда. Заседания проходили в закрытом режиме. Ранее в июле суд арестовал имущество экс-судьи и его ближайших родственников. Под ограничение попали около 20 квартир, земельных участков и коммерческих помещений, а также автомобили BMW, Lexus и Land Rover. В Самарской области еще на 2 недели ограничили продажу бензина. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. В одни руки на АЗС отпускают не более 40 литров топлива. При этом при покупке бензина в канистры действует отдельный лимит – максимум 10 литров. До этого вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации с бензином. Он поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом тех регионов, где сохраняются проблемы. «АвтоВАЗ» возобновил работу после планового корпоративного отпуска. За 3 недели было выполнено более 13 тысяч работ на общую сумму свыше 375 миллионов рублей. Значительная их часть была связана с финальной подготовкой к запуску производства кроссовера «Лада Азимут». На производстве «Лада Гранта» проводились работы, связанные с подготовкой к выпуску этой модели с автоматической коробкой передач. До конца августа для проезда будет закрыт участок трассы М5 на подъезде к Оренбургу, сообщает Самарский Минтранс со ссылкой на «Поволжу Правтодор». С 9 утра сегодняшнего дня и до вечера 31 августа будет временно закрыт участок с 74 по 93 километр. Транспорт пустят в объезд по региональным дорогам. Водители просят заранее планировать маршрут. Сегодня в Египте состоится заседание суда по делу туриста из Самарской области, которого обвиняют в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Мужчина попал в полицейский участок 4 августа в первый день отдыха в 5-звездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе. Его арестовали после того, как он, споткнувшись о шезлонг во время танцев, случайно прикоснулся к египтянке. Муж пострадавший потребовал у туриста 10 тысяч долларов за мирное разрешение конфликта. Но самарец не считает себя виновным и отказывается платить. Теперь дело рассматривает суд. Дипломаты помогли найти семье адвоката. Защитник запросил записи с камер видеонаблюдения, а родственники ищут других очевидцев, чтобы подтвердить версию о случайности. В дипмиссии надеются, что по итогам расследования самарского туриста снимут все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родину. Сборы мальчика к школе в этом году в России обойдутся в среднем 17 тысяч рублей. Девочки в 19 тысяч, пишет агентство РИА. При этом цена концтоваров составила чуть более 900 рублей. Стоимость набора одежды для мальчиков 13 тысяч, для девочки 15 тысяч рублей. Рюкзак обойдется примерно в 2700. Доллар на сегодня 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно, без осадков, ветер западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 24-26.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.09. Температура в Тольятти плюс 17. Сегодня вторник, 18 августа. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 7:13. Температура в Тольятти +17. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, вы можете испытать прилив вдохновения или внезапно понять нечто важное. Интересный день. Тельцы, будьте внимательны при общении со значимыми людьми. Вы можете неверно оценить их роли или их, может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели. Это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты. Возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться неверным выбором.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 7 часов 18 минут. Температура в Тольятти плюс 17. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Токио сегодня пройдет масштабный фестиваль азиатской поп-культуры «Особи Экспо». Главной фишкой стала сама площадка – ультрасовременная Toyota Arena. Она построена с минимальным ущербом для природы и максимально эффективно расходует ресурсы. На крыше и фасадах установлены солнечные панели последнего поколения. Они полностью покрывают энергозатраты во время концерта, включая тонны светового и звукового оборудования. Вокруг арены нет гигантских парковок для бензиновых авто. Инфраструктура заточена только под общественный транспорт, монорельс, электромобили и водородные шаттлы. Среди хедлайнеров топовые японские диджеи и поп-группы. Но главная сенсация – возвращение Кизуны Ай, первой в мире виртуальной певицы-голограммы. Фестиваль обещает полностью стереть границы между реальным и виртуальным пространством. А что касается голограммы по имени Кизуна Ай, то звучит она так.

0: 55555555.
1: Как сказать спасибо учителю без лишних слов? Подарить классику, которую любят все. Во всех супермаркетах «Миндаль». Коробочка изысканных конфет «Феррера Роше» 125 граммов. Всего за 449 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. Это радио Омега. Музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 18. Днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Решение об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» на выборах в Госдуму вступило в силу. Апелляционная коллегия подтвердила прежнее решение Верховного суда, и этой политической силы в бюллетене на думских выборах не будет. Жалобу оставили без удовлетворения. Самарский суд взыскал 1 000 000 000 рублей ущерба с экс-главы 6-го Кассационного суда Александра Ефанова. Иск прокуратуры полностью удовлетворен. При этом изначально надзорное ведомство оценивало ущерб примерно в 1 200 000 000 рублей. «АвтоВАЗ» возобновил работу после планового корпоративного отпуска. За 3 недели было выполнено более 13 тысяч работ на общую сумму свыше 375 миллионов рублей. Значительная их часть была связана с финальной подготовкой к запуску производства кроссовера «Лада Азимут». Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию. Пока заявлено о 2 концертах в Петербурге в октябре. Стоимость билетов начинается от 9 тысяч рублей.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 18. Днем будет малооблачно, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.36, температура плюс 18. На календаре вторник, 18 августа. В этот день родились многие известные актеры и режиссеры. Среди них Эдвард Нортон, Патрик Суэйзи, Роман Полански и Кристиан Слейтер. В 1914 году, 18 августа, император Николай II повелел переименовать Санкт-Петербург в Петроград. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
5: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
6: Мамы, папы, скоро в школу!
7: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.43. Температура плюс 18. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 1914 года, 31 августа по старому стилю, император Николай II повелел переименовать Санкт-Петербург в Петроград. На следующий день решение опубликовал правительственный вестник, а срочный выпуск биржевых новостей гласил: «Мы легли спать в Петербурге и проснулись в Петрограде. Кончился петербургский период нашей истории с его немецким оттенком. Ура, господа!» Решение было вызвано началом войны с Германией. Многие патриоты считали, что столица не должна носить немецкое название. Ходили слухи, что министр путей сообщения Сергей Рухлов высказывал императору, что это вы, ваше величество, Петра Великого поправлять. А Николай II якобы отшутился. Царь Петр требовал от своих генералов рапорты о викториях, а я был бы рад вестям о победах. Русский звук сердцу милее. Впрочем, менее чем через 10 лет, в январе 24-го, большевики вновь переименовали город, превратили Петроград в Ленинград. Исконное название Санкт-Петербург вернулось только в сентябре 91-го после референдума.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 18. Проявить сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок большую додо-пиццу. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
4: МАУ городского округа «Тольятти». Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 19, днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области еще на 2 недели продлили ограничения по продаже топлива. Однако теперь можно будет приобретать бензин и солярку в канистры, но не более 10 литров. В Самаре и Тольятти ситуация на АЗС остается напряженной. Многие заправки в спальных районах стоят пустые. На других бензин появляется периодически. К заправкам выстраиваются очереди. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин. Предпринимателям, потерявшим товар в результате пожара на складе Wildberries под Самарой, предлагают обращаться в СКР. Основным документом для получения господдержки является постановление следователя о признании предпринимателя потерпевшим. Ранее сообщалось, что в Новосемейке на логистический центр Wildberries выгорел почти полностью, сгорело 160 тысяч квадратных метров и 180 тысяч. Сейчас региональное Минэкономразвитие формирует реестр пострадавших селлеров. В Самаре зафиксировано снижение цен на квартиры в новостройках. Стоимость однокомнатных к августу уменьшилась почти на 3%, в среднем до 6 миллионов 200 тысяч рублей. Наиболее заметное снижение среди двухкомнатных лотов также отмечено в Самаре на 1.5%. Средняя цена составила без малого 9 миллионов рублей. Цены на трехкомнатные квартиры в городе снизились 0.1% и достигли в среднем 13 миллионов. По данным поиска Яндекса по квартирам, аналогичная тенденция наблюдается и в других городах-миллионниках. Так, однокомнатные квартиры сильнее всего подешевели в Уфе на 5%. Снижение цен также зафиксировано в Воронеже, Волгограде, Краснодаре, Омске, Екатеринбурге и Новосибирске. На территории Самарской области возвращается жара. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности и предупредили о риске природных пожаров. Сегодня до плюс 28 градусов. Местами по региону пройдут дожди, от небольших до умеренных, возможно, гроза. В среду без осадков и до плюс 30. В четверг вновь дожди и до плюс 29. С пятницы не выше плюс 26 градусов днем. В Самарской области на 3 пригородных маршрутах начнет работать поезд «Финист». Напомню, он состоит из 5 вагонов и может развивать скорость до 160 км в час. Тарифы на проезд в «Финисте» установлены на уровне стоимости билетов на «Ласточку». Новый поезд начнет курсировать в регионе с 17 августа. Его будут использовать на направлениях Самара-Тольятти, Самара-Жигулевск и Новокуйбышевск-Тольятти. Власти Татарстана в 6 раз увеличили штраф за навязчивое приставание к гражданам в общественных местах. Вместо нынешних 500 рублей нарушителям будут выписывать штраф 3000. Виды приставаний перечислены отдельной статьей в республиканском КАП. К ним относятся навязывание товаров и услуг, предложение «погадать» и «попрошайничество». Сам штраф ввели еще в 2013 году. Доллар на сегодня 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега О, торговый дом «Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 19, днем будет малооблачно, без осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Реклама. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.12, температура в Тольятти плюс 19. Говорят, что компания Disney через 2 года собирается экранизировать Рапунцель. Об этом расскажем через 7 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из 3 пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо. ВУ Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-22-27.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 8 часов 18 минут. Температура в Тольятти плюс 19. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одним из главных мультфильмов 2010-го был диснеевский «Рапунцель». Сказка о запертой в башне принцессе с невероятно длинными золотыми волосами. Для российской аудитории он стал совершенно особенным, в том числе благодаря дубляжу. Виктория Дейнеко подарила свой голос Рапунцель, а харизматичного разбойника Флина Райдера озвучил Григорий Антипенко. Дети напевали красивую балладу «Я вижу свет». И вот новость от компании Disney. Назначена экранизация «Рапунцель» на 31 марта 2028. Проект долго буксовал, продюсеры осторожничали после провала новой «Белоснежки», но магия длинных локонов победила. Главные роли достались молодым звездам Тиган Крофт и Майло Манхейму. А коварную матушку Готель сыграет Кэтрин Хан. Она сообщила, что ее злодейка будет умопомрачительной, смешной и гиперопекающей. Режиссер картины Майкл Грейси обещает, за музыкальную часть можно точно не переживать.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. 8 часов 34 минуты, температура в Тольятти плюс 19. Днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области еще на 2 недели продлили ограничения по продаже топлива. Но теперь можно приобрести бензин и солярку в канистры, но не более 10 литров. По Самарской области начнет курсировать поезд «Финист». Напомню, он состоит из 5 вагонов и может развивать скорость до 160 км в час. Новый поезд начнет курсировать в регионе с 17 августа. Его будут использовать на 3 пригородных маршрутах. Медицинские вузы страны столкнулись с недобором в ординатуру. По данным издания «Медвестник», сотни бюджетных мест остались незаполненными. Среди причин называют обязательные отработки, бюрократию и высокие нагрузки. Горящие туры в Турцию фактически исчезли с рынка. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В этом году агентство вполне успешно реализует ранние брони в отелях и выкупленные автокресла на сентябрь. А потому предпосылок для появления горящих предложений практически нет, говорят эксперты туррынка.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега ООО», специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 19, днем будет малооблачно, без осадков, ветер западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.41, температура плюс 19. На календаре вторник, 18 августа. В 1845 году, в честь даты создания Русского географического общества, в этот день был установлен День географа. А в 1998 году, 18 августа, вышел сингл рок-группы Aerosmith «I Don't Wanna Miss a Thing». Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. ОГРН 1166-313-143-611.
2: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 31 августа форель свежемороженая по суперцене 699,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.9. Температура плюс 19. На радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 98-го вышел сингл рок-группы Aerosmith «I don't want to miss a thing», название которого переводится как «Я не хочу ничего пропустить». Песня стала заглавной в фильме «Катастрофе Армагеддон», в котором играла дочь лидера группы Лив Тайлер. Песню написала Дайана Уоррен, известная как мастер баллад, пробивающих на слезу. Она была уверена, что пишет для женского вокала, например, для Селин Дион, но когда сингл записали Aerosmith, была потрясена и уверена, что Aerosmith получит Грэмми. Баллада была номинирована на премию сразу в двух номинациях, но наград не получила. Забавно, но этот сингл номинировали также и на Оскар, и на антипремию «Золотая малина». Но и там тоже обошлось без наград. Всего Aerosmith спели 4 песни в фильме, который получил в основном негативные отзывы критиков, но стал самым кассовым в 98-м. Ну а песня «I don't want to miss a thing» — первый и единственный сингл Aerosmith, который возглавил Billboard Hot 100 и держался на вершине.

0: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
1: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
3: Радио «Омега». Тольятти, 106,9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 19. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок большая Додо пицца. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: В гипермаркете «Маяк» рыбный четверг и рыбная пятница. Камбала палтусовидная замороженная 224,50 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
2: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
3: 16+.
4: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 20, днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области продлили лимиты на продажу топлива на АЗС. Ограничения до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля на машину будут действовать до конца августа. При этом вводится небольшое послабление. Разрешено продавать в канистры не более 10 литров бензина и дизельного топлива в одни руки. Однако в сумме все равно нельзя взять больше установленного лимита. Водитель может залить в бак машины 30 литров бензина, в канистру еще 10 литров, либо все 40 литров только в бак. Других вариантов в рамках текущих правил нет. В Самаре и Тольятти ситуация на автозаправках остается напряженной. Многие АЗС в спальных районах стоят пустые. На других бензин появляется периодически. К заправкам выстраиваются очереди. Режим беспилотной опасности действовал в Самарской области минувшей ночью. Сигнал угрозы был объявлен в полночь. Режим действовал около 7 часов. Небо над регионом не закрывали. В Самарской области начинаются всероссийские антитеррористические учения, которые продлятся 2 дня. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к новому учебному году. В учениях впервые принимают участие детские сады. Сотрудники отработают действия в условиях захвата заложников, нападения с использованием горючих жидкостей и атаки беспилотников. Минпросвещение определило максимальное количество уроков в день. Предельная нагрузка на первоклассников в сентябре и октябре составит 3 урока в день, а в ноябре и декабре 4. Кроме того, разрешаются 5 уроков в один день за счет включения в расписание физкультуры. Для 2-4 классов не более 5 уроков в день. Максимум для 5-6 классов 6 уроков, а для 7-11 7. Нетипичная для второй половины августа погода установится до конца текущей недели в Самарской области. Нас ожидает жара до плюс 29 градусов и выше. Сегодня местами по региону пройдут дожди и грозы, завтра без осадков. На четверг вновь прогнозируется кратковременный дождь. В пятницу и выходные преимущественно без осадков. Сегодня в Египте продолжится судебный процесс по делу самарского туриста, задержанного в Шарм-эль-Шейхе. Мужчину обвиняют в нарушении норм поведения, закрепленных в исламских традициях. По словам жены россиянина, причиной стало случайное прикосновение ее мужа к мусульманке во время танца. К делу подключились российские дипломаты. Создатели новой части «Пиратов Карибского моря» ведут переговоры с Джонни Деппом, пишет портал Deadline. По словам продюсеров фильма, возвращение Джека Воробья в исполнении Деппа зависит от того, как завершится общение актера с командой будущей картины. Сейчас она работает над сценарием, в котором прописана роль для Деппа. Ранее сообщалось о планах вернуть в картину и Орландо Блума. Доллар на сегодня 85 рублей 1 копейка. Евро 98 рублей и 34 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО Medical On Group Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 20. Днем будет малооблачно, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 20. Сегодня вторник, 18 августа. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть большую Додо-пиццу. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Почти половина из нас чувствует легкую панику, если в этот момент кто-то стоит рядом, особенно если кто-то незнакомый. Что за ситуация? Почти половина из нас чувствует легкую панику, если в этот момент кто-то стоит рядом, особенно если кто-то незнакомый. Что за ситуация? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: «Додо».
4: ОО «Тольятти». ОГРН 115-631-304-46-23. Самара. Алексей Толстого. 122-27.
5: Сколько тебе лет?
6: Три.
5: А сколько будет? Один плюс один.
6: Три.
5: Что три?
7: Гортензий будет три при покупке двух.
8: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
5: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
6: Три.
8: «Ёлы-палы». Фермерская 14А.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: девочки смеются.
1: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 9 часов 14 минут. Температура в Тольятти плюс 20. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Почти половина из нас чувствует легкую панику, если в этот момент кто-то стоит рядом, особенно если кто-то незнакомый. Что за ситуация? Догадайтесь, набирайте 510-225 и присваж. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вы можете испытать прилив вдохновения или внезапно понять нечто важное. Интересный день. Тельцы, будьте внимательны при общении со значимыми людьми. Вы можете неверно оценить их роли или их, может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели. Это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты. Возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться неверным выбором.
4: Радио Омега. Тольятти 106.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 9:22. Температура в Тольятти плюс 20. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Почти половина из нас чувствует легкую панику, если в этот момент кто-то стоит рядом, особенно если кто-то незнакомый. Что за ситуация? 510-1025. Доброе утро. Какие мысли?
1: Здравствуйте. Может быть, когда снимают деньги с банкомата?
0: Конкретно в какой момент?
1: Когда пин-код вводишь.
0: Абсолютно верно.
1: Здорово.
0: Как вас зовут?
1: Мария.
0: Мария, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли большую Додо-пиццу. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Мария, поздравляю.
1: Спасибо большое, очень рада. Я Мария Боброва с улицы Степана Разина. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А прямо сейчас на радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: В Токио сегодня пройдет масштабный фестиваль азиатской поп-культуры «Особи Экспо». Главной фишкой стала сама площадка – ультрасовременная Toyota Arena. Она построена с минимальным ущербом для природы и максимально эффективно расходует ресурсы. На крыше и фасадах установлены солнечные панели последнего поколения. Они полностью покрывают энергозатраты во время концерта, включая тонны светового и звукового оборудования. Вокруг арены нет гигантских парковок для бензиновых авто. Инфраструктура заточена только под общественный транспорт, монорельс, электромобили и водородные шаттлы. Среди хедлайнеров топовые японские диджеи и поп-группы. Но главная сенсация – возвращение Кизуны Ай, первой в мире виртуальной певицы-голограммы. Фестиваль обещает полностью стереть границы между реальным и виртуальным пространством. А что касается голограммы по имени Кизуна Ай, то звучит она так.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.32, температура плюс 21, днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак, новости.
1: Здравствуйте. В России ужесточили контроль за наймом иностранцев. Компании стали массово получать штрафы за неуведомление о привлечении мигрантов к работе, даже если трудовой договор с ними не заключался. Бизнесу могут выписать штраф в размере до 1 000 000 рублей за каждого выявленного нелегала. В Самарской области продлили лимиты на продажу топлива на АЗС. Ограничения будут действовать до конца августа. При этом вводится небольшое послабление. Разрешено продавать в канистры не более 10 литров горючего. Нетипичная для второй половины августа погода установится до конца текущей недели в Самарской области. Нас ожидает жара до плюс 29 и выше. Пик придется на завтра, когда столбики и термометров покажут плюс 32. Лучший игрок чемпионата мира 2026 года, испанец Родри, подтвердил, что перешел в Барселону из английского Манчестер-Сити. За Ман-Сити Родри выступал с 2019-го. В 2024-м он становился обладателем золотого мяча.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 21, днем будет малооблачно, без осадков, ветер западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 24-26.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.37, температура плюс 21. На календаре вторник, 18 августа. В этот день родились многие известные актеры и режиссеры. Среди них Эдвард Нортон, Патрик Суэйзи, Роман Полански и Кристиан Слейтер. В 1914 году, 18 августа, император Николай II повелел переименовать Санкт-Петербург в Петроград. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега, 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.42, температура плюс 20. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 1914 года, 31 августа по старому стилю, император Николай II повелел переименовать Санкт-Петербург в Петроград. На следующий день решение опубликовал правительственный вестник, а срочный выпуск биржевых новостей гласил: «Мы легли спать в Петербурге и проснулись в Петрограде. Кончился петербургский период нашей истории с его немецким оттенком. Ура, господа!» Решение было вызвано началом войны с Германией. Многие патриоты считали, что столица не должна носить немецкое название. Ходили слухи, что министр путей сообщения Сергей Рухлов высказывал императору, что это вы, ваше величество, Петра Великого поправлять. А Николай II якобы отшутился. Царь Петр требовал от своих генералов рапорты о викториях, а я был бы рад вестям о победах. Русский звук сердцу милее. Впрочем, менее чем через 10 лет, в январе 24-го, большевики вновь переименовали город, превратили Петроград в Ленинград. Исконное название Санкт-Петербург вернулось только в сентябре 91-го после референдума.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 20. Несколько минут назад Мария Сульц Степана Разина разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так: почти половина из нас чувствует легкую панику, если в этот момент кто-то стоит рядом, особенно если кто-то незнакомый. Что за ситуация, когда вводим пин-код в банкомате? Вот правильный ответ. Марию поздравляем, она получает в подарок большую Додо пиццу. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама.

0: 8-5-5-5-5-5-5.
1: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
3: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
2: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти. Улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 20, днем ожидается 24-26 градусов, без существенных осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. С начала лета, когда начались перебои с топливом, ФАС возбудила почти в 3 раза больше дел в отношении нефтяных компаний и независимых АЗС, чем за первые 5 месяцев года. Сейчас ведомство рассматривает 41 дело и выдало 68 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В последние дни автомобилисты столкнулись со второй волной топливного кризиса. Бензин есть лишь на 28% заправок. Многие водители отмечают, что на ряде АЗС преимущественно исчез 95-й бензин. Между тем, в Самарской области продлили лимиты на продажу топлива на АЗС. Ограничения до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля на машину будут действовать до конца августа. При этом вводится небольшое послабление. Разрешено продавать в канистры не больше 10 литров бензина и дизеля в одни руки. Однако в сумме все равно нельзя взять больше установленного лимита. Водитель может залить в бак машины 30 литров бензина, в канистру еще 10 литров, либо все 40 литров только в бак. Коммунистам не согласовали проведение митинга в Самаре в поддержку снятого с выборов депутата Госдумы Михаила Матвеева. В мэрии объяснили это действующими в регионе требованиями безопасности в условиях ракетных и беспилотных атак. Митинг был запланирован на 29 августа. Власти сообщили, что заявленное число участников до 500 человек нарушает требования безопасности при проведении массовых мероприятий. «АвтоВАЗ» возобновил работу после планового корпоративного отпуска. За 3 недели было выполнено более 13 тысяч работ на сумму свыше 375 миллионов рублей. Значительная их часть была связана с финальной подготовкой к запуску производства кроссовера «Лада Азимут». На производстве «Лада Гранта» проводились работы, связанные с подготовкой к выпуску этой модели с автоматической коробкой передач. На территорию Самарской области возвращается жара. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности и предупредили о риске природных пожаров. Сегодня до плюс 28 градусов. Местами по региону пройдут дожди, от небольших до умеренных, возможно, гроза. В среду без осадков и до плюс 32. В четверг вновь дожди и до плюс 29. В пятницу и в выходные не выше плюс 28, преимущественно без осадков. Новая схема мошенников с продажей цветов появилась перед 1 сентября. Россияне стали получать сообщения с предложениями купить букеты и подарки для учителей по заниженным ценам. Переход по полученной ссылке грозит попаданием на поддельный сайт и потерей денег, предостерегает агентство ТАСС. Доллар на сегодня 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 20. Днем будет малооблачно, без существенных осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 11, температура в Тольятти плюс 20. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на радио Омега 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Минувшие выходные завершилась автомобильная неделя в Монтерее. Сам Монтерей – это престижный живописный курорт в Калифорнии на берегу Тихого океана. А мероприятие – фестиваль роскоши, собирающий богатейших коллекционеров, бизнесменов и селебрити. Главным событием стала продажа с аукциона красной Феррари F50 95 года, которая принадлежала Майку Тайсону. Боксер владел суперкаром меньше года, оставив идеальное состояние. Что называется, не бито, не крашено, пробег всего 10 тысяч. F50 – это фактически болид Формулы-1, адаптированный для обычных дорог. Разгон до сотни меньше 4 секунд. Максимальная скорость 325 км в час. Еще эту модель ценят за абсолютную аналоговость. Здесь нет даже гидроусилителя руля и АБС. В комплекте шла пара боксерских перчаток с автографом Тайсона. Результат аукциона превзошел ожидания. Феррари продали за 12 миллионов 105 тысяч долларов. Более миллиарда рублей по актуальному курсу. Если такие суммы у вас не вызывают эмоционального шока, то имейте в виду. Редкие суперкары 90-х нулевых сейчас стали одним из самых динамично растущих инвестиционных активов.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 10.21, температура плюс 20. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одним из главных мультфильмов 2010-го был диснеевский «Рапунцель». Сказка о запертой в башне принцессе с невероятно длинными золотыми волосами. Для российской аудитории он стал совершенно особенным, в том числе благодаря дубляжу. Виктория Дейнеко подарила свой голос Рапунцель, а харизматичного разбойника Флина Райдера озвучил Григорий Антипенко. Дети напевали красивую балладу «Я вижу свет». И вот новость от компании Disney. Назначена экранизация «Рапунцель» на 31 марта 2028. Проект долго буксовал, продюсеры осторожничали после провала новой «Белоснежки», но магия длинных локонов победила. Главные роли достались молодым звездам Тиган Крофт и Майло Манхейму. А коварную матушку Готель сыграет Кэтрин Хан. Она сообщила, что ее злодейка будет умопомрачительной, смешной и гиперопекающей. Режиссер картины Майкл Грейси обещает, за музыкальную часть можно точно не переживать.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек». Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 20. Днем ожидается 24-26 градусов, без существенных осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Коммунистам не согласовали проведение митинга в Самаре в поддержку снятого с выборов депутата Госдумы Михаила Матвеева. В мэрии объяснили отказ действующими в регионе требованиями безопасности в условиях ракетных и беспилотных атак. В Самарской области начинаются всероссийские антитеррористические учения, которые продлятся 2 дня. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к новому учебному году. В учениях впервые примут участие детские сады. Травмирующие песни уберут из музыкального репертуара детсадов с 1 сентября. При отборе песен будут учитывать не только содержание, но и эмоциональное воздействие, интонацию, темп, резкие звуки и другие элементы, способные вызвать у детей тревогу. Билеты на концерт Kanye West в Петербурге по 9000 рублей раскупили за час. Осталось несколько мест VIP-ложи по 160 тысяч рублей на 10 октября. На 11 октября VIP-билеты полностью раскупили.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 20, днем будет малооблачно, без существенных осадков, ветер западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 96.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.36, температура плюс 20. На календаре вторник, 18 августа. В 1845 году, в честь даты создания Русского географического общества, в этот день был установлен День географа. А в 1998 году, 18 августа, вышел сингл рок-группы Aerosmith «I don't wanna miss a thing». Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. С вами Михаил Соколов. На часах 10.42. Температура в Тольятти плюс 20. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 98-го вышел сингл рок-группы Aerosmith «I don't want to miss a thing», название которого переводится как «Я не хочу ничего пропустить». Песня стала заглавной в фильме «Катастрофе Армагеддон», в котором играла дочь лидера группы Лив Тайлер. Песню написала Дайана Уоррен, известная как мастер баллад, пробивающих на слезу. Она была уверена, что пишет для женского вокала, например, для Селин Дион, но когда сингл записали Aerosmith, была потрясена и уверена, что Aerosmith получит Грэмми. Баллада была номинирована на премию сразу в двух номинациях, но наград не получила. Забавно, но этот сингл номинировали также и на Оскар, и на антипремию «Золотая малина». Но и там тоже обошлось без наград. Всего Aerosmith спели 4 песни в фильме, который получил в основном негативные отзывы критиков, но стал самым кассовым в 98-м. Ну а песня «I don't want to miss a thing» — первый и единственный сингл Aerosmith, который возглавил Billboard Hot 100 и держался на вершине

0: Если нравится музыка, радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио Омега.

0: Punto. Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

бросив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 21. Говорят, что создатели новой части «Пиратов Карибского моря» ведут переговоры с Джонни Деппом. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. А через 4 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Свинина охлажденная 229,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 21, днем ожидается 24-26 градусов, без существенных осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России ужесточили контроль за наймом иностранцев. Компании стали массово получать штрафы за неуведомление о привлечении мигрантов к работе, даже если трудовой договор с ними не заключался. Бизнесу могут выписать штраф в размере до 1 миллиона рублей за каждого выявленного нелегала. Также это грозит приостановкой деятельности. При этом в этом году число внеплановых миграционных проверок бизнеса выросло на треть. Самарский суд взыскал 1 миллиард рублей ущерба с экс-главы 6-го кассационного суда Александра Ефанова. Иск прокуратуры полностью удовлетворен. При этом изначально надзорное ведомство оценивало ущерб примерно в 1 200 000 000 рублей. Напомню, по версии прокуратуры, Ефанов, занимая судейскую должность, своими решениями способствовал тому, что из госсобственности незаконно вывели земли лесного фонда. Заседания проходили в закрытом режиме. Ранее в июле суд арестовал имущество экс-судьи и его ближайших родственников. Под ограничение попали около 20 квартир, земельных участков и коммерческих помещений, а также автомобили BMW, Lexus и Land Rover. В Самарской области еще на 2 недели ограничили продажу бензина. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. В одни руки на АЗС отпускают не более 40 литров топлива. При этом при покупке бензина в канистры действует отдельный лимит – максимум 10 литров. До этого вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации с бензином. Он поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом тех регионов, где сохраняются проблемы. «АвтоВАЗ» возобновил работу после планового корпоративного отпуска. За 3 недели было выполнено более 13 тысяч работ на общую сумму свыше 375 миллионов рублей. Значительная их часть была связана с финальной подготовкой к запуску производства кроссовера «Лада Азимут». На производстве «Лады Гранта» проводились работы, связанные с подготовкой к выпуску этой модели с автоматической коробкой передач. Сегодня в Египте состоится заседание суда по делу туриста из Самарской области, которого обвиняют в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Мужчина попал в полицейский участок 4 августа в первый день отдыха в 5-звездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе. Его арестовали после того, как он, споткнувшись о шезлонг во время танцев, случайно прикоснулся к египтянке. Муж пострадавший потребовал у туриста 10 тысяч долларов за мирное разрешение конфликта. Но самарец не считает себя виновным и отказывается платить. Теперь дело рассматривает суд. Дипломаты помогли найти семье адвоката, защитник запросил записи с камер видеонаблюдения, а родственники ищут других очевидцев, чтобы подтвердить версию о случайности. В дипмиссии надеются, что по итогам расследования самарского туриста снимут все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родину. Доллар на сегодня 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август на школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. В Тольятти плюс 21, днем будет малооблачно без существенных осадков, ветер западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега. We were

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Майли Сайрус, Flowers. С вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 12-го. Температура в Тольятти плюс 21. Сегодня утром Мария Сульц Степана Разина разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Почти половина из нас чувствует легкую панику, если в этот момент кто-то стоит рядом, особенно если кто-то незнакомый. Что за ситуация, когда вводим пин-код в банкомате? Вот правильный ответ.
1: Я Мария Боброва с улицы Степана Разина. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Марию поздравляем. Она получает в подарок большую Додо-пиццу. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди у нас Оливия Дин. So easy to fall in love. А еще Чайф. Не доводи до предела. Уже через минуту на радио Омега.
2: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
3: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания «Тесо».
4: Уже более 15 лет.
3: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. «Тесо». Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63-20-36.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Оливия Одинцова, So Is It Fall In Love. 11.20 в Тольятти, температура плюс 21. Говорят, что группа «Звери» больше не будет выпускать новые песни. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Джерри Холливелл, «Calling» и «Savage Goodbye» уже через минуту на радио «Омега».
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. Ума Турман, кажется. 11.34 в Тольятти, температура плюс 21, днем ожидается 24-26 градусов, без существенных осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минпросвещение ограничило число уроков в школах до 7 в день. Для первоклассников предусмотрен отдельный режим нагрузки. В сентябре и октябре им разрешено проводить не более 3 уроков в день, а в ноябре и декабре – до 4. Самарский суд взыскал 1 000 000 000 рублей ущерба с экс-главы 6-го кассационного суда Александра Ефанова. Иск прокуратуры полностью удовлетворен. При этом изначально надзорное ведомство оценивало ущерб примерно в 1 200 000 000 рублей. «АвтоВАЗ» возобновил работу после планового корпоративного отпуска. За 3 недели было выполнено более 13 тысяч работ на общую сумму свыше 375 миллионов рублей. Значительная их часть была связана с финальной подготовкой к запуску производства кроссовера «Лада Азимут». Сборы фильма «Человек-паук. Новый день» в мировом прокате превысили 2 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на Screen Daily сообщает РБК. «Новый день» стал вторым фильмом, достигшим этого показателя, уступив только картине «Мстители. Финал», которая вышла в 2017-м.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 21, днем будет малооблачно, без существенных осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: beautiful. Радио Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Rag'n'Bone Man, Human. 11.45 в Тольятти. Температура плюс 21. Мы на пороге нового выпуска золотой коллекции радио Омега. Это специальная подборка из трех прекрасных песен, которые звучат без перерыва. Эми Макдональд, This is the Life. Майкл Джексон, You are not alone. А еще Aha, Take on Me. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
4: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, УГРН 114-632-456-07.
5: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с

0: 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: Эми Макдональд, This is the Life. В золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти почти 12, температура плюс 21. С вами Михаил Соколов. Встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Алена Богданова. Хорошего дня вам, будьте здоровы.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. В Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 12 часов 1 минута в Тольятти. Это радио Омега на 106.9 FM. На улице плюс 20 градусов. Сегодня воздух еще прогреется до плюс 26. Подробнее о погоде через пару минут. Но прежде еще новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области продлили лимиты на продажу топлива на АЗС. Ограничения до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля на машину будут действовать до конца августа. При этом вводится небольшое послабление. Разрешено продавать в канистры не более 10 литров бензина и дизельного топлива в одни руки. Однако в сумме все равно нельзя взять больше установленного лимита. Водитель может залить в бак машины 30 литров бензина, в канистру еще 10 литров, либо все 40 литров только в бак. Других вариантов в рамках текущих правил нет. В Самаре и Тольятти ситуация на автозаправках остается напряженной. Многие АЗС в спальных районах стоят пустые. На других бензин появляется периодически. К заправкам выстраиваются очереди. В Самарской области начинаются всероссийские антитеррористические учения, которые продлятся 2 дня. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к новому учебному году. В учениях впервые принимают участие детские сады. Сотрудники отработают действия в условиях захвата заложников, нападения с использованием горючих жидкостей и атаки беспилотников. Минпросвещение определило максимальное количество уроков в день. Предельная нагрузка на первоклассников в сентябре и октябре составит 3 урока в день, а в ноябре и декабре 4. Кроме того, разрешаются 5 уроков в один день за счет включения в расписание физкультуры. Для 2-4 классов не более 5 уроков в день. Максимум для 5-6 классов 6 уроков, а для 7-11 – 7. Нетипичная для второй половины августа погода установится до конца текущей недели в Самарской области. Нас ожидает жара до плюс 29 градусов и выше. Сегодня местами по региону пройдут дожди и грозы, завтра без осадков. На четверг вновь прогнозируется кратковременный дождь. В пятницу и выходные преимущественно без осадков. Сегодня в Египте продолжится судебный процесс по делу самарского туриста, задержанного в Шарм-эль-Шейхе. Мужчину обвиняют в нарушении норм поведения, закрепленных в исламских традициях. По словам жены россиянина, причиной стало случайное прикосновение ее мужа к мусульманке во время танца. К делу подключились российские дипломаты. Создатели новой части «Пиратов Карибского моря» ведут переговоры с Джонни Деппом, пишет портал Deadline. По словам продюсеров фильма, возвращение Джека Воробья в исполнении Деппа зависит от того, как завершится общение актера с командой будущей картины. Сейчас она работает над сценарием, в котором прописана роль для Деппа. Ранее сообщалось о планах вернуть в картину и Орландо Блума. Доллар на сегодня 85 рублей 1 копейка. Евро 98 рублей и 34 копейки.
0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3/1, 7-16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду. Осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем жарко, 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет «Паузовкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Песня, которая помогает почувствовать нам лето. Здорово, что оно все еще здесь с нами. I hear me now. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня составлю вам компанию. Хорошего вам вторника. Дальше на радио Омега Дмитрий Маликов. Послушаем «Ты одна, ты такая».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
4: Пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
7: Миллион капелек, то, что нужно детям.
6: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега, Дмитрий Маликов. Далее у нас с вами Ванатек, Tell Me Who. Но прежде еще на Радио Омега Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Поцелуй» по праву считается одной из самых известных работ австрийского художника Густава Климта. Это одна из самых дорогих картин современной истории. Сегодня «Поцелуй» Климта. «Поцелуй», как и весь так называемый «золотой период» Климта, вдохновлен византийской мозаикой. В 1903 году Климт дважды ездил в Равенну, где изучал мозаики в знаменитой базилике Сан-Витале, построенной в VI веке. «Золотой период» Климта продлился всего 9 лет, но именно картины этого периода пользуются сейчас наибольшим спросом и интересом. В начале 20 века «Поцелуй» считался крайне неприличной картиной, хотя обе фигуры более чем одеты. «Поцелуй» обычно представляют вытянутой картиной, что кажется логичным, ведь обе фигуры стоят. Но на самом деле эта картина имеет квадратную форму, а для открытой репродукции ее обрезают. Фигуры на картине изображены почти в человеческий рост, размер полотна 180 на 180 сантиметров. О том, кто изображен на картине, споры не утихают до сих пор. Возможно, моделью была Адель Блохбауэр, венская светская дама и меценатка, дочь известного банкира. Но, возможно, это портрет самого Климта и его возлюбленной Эмилии Флёке. Климт был буквально одержим химией металлов. Его отец и брат были ювелирами. Помимо золота, разной пробы и серебра, в «Поцелуй» использована платина, которая не окисляется и дает холодный лунный отблеск. Из-за этого при разном освещении картина оживает. Золотые узоры то выступают вперед, то уходят в тень, создавая 3D-эффект. Министерство культуры Австрии купило эту картину, когда она еще даже не была закончена. Климт дописывал детали и исправлял анатомические ошибки еще целый год после того, как официально продал работу. «Поцелуй» является национальным достоянием Австрии и никогда не будет выставляться за границей. Полотно имеет для Вены такое же значение, как «Мона Лиза» для Парижа или «Ночной дозор» для Амстердама. Миллионы туристов покупают билеты в галерею «Бельведер» только ради этой картины. Оставить галерею без «Поцелуя» даже на месяц означает нанести колоссальный урон ее престижу и экономике. И что на первом месте? «Поцелуй» является самой дорогой картиной, проданной в Австрии. Галерея «Бельведер» купила ее за рекордную до того времени сумму 25 тысяч крон, что по текущему курсу примерно соответствует 240 тысячам долларов. Однако сейчас гипотетическая стоимость «Поцелуя» составляет от 400 до 800 миллионов долларов, а страховая оценка картины превышает 300 миллионов долларов, что делает ее одним из самых дорогих произведений искусства в мире.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио Омега, Стас Пьеха и Григорий Лепс. 12:32 на часах, на улице плюс 21 градус. Воздух сегодня еще прогреется до плюс 26. О погоде подробнее через минуту. Еще впереди отличная композиция, называется «Stay». Но прежде на Радио Омега новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Электропоезд «Финист» начал курсировать в Самарской области. Состав в пятивагонном исполнении будут использовать на направлениях Самара-Тольятти, Самара-Жигулевск и Новокуйбышевская-Тольятти. Самарская мэрия отказала в проведении митингов, снятому с выборов в Госдуму депутату Михаилу Матвееву. По словам чиновников, уведомление было подано с нарушениями. В интервью Самарскому обозрению Матвеев заявил, что начнет готовиться к выборам губернатора в качестве кандидата. В Самарской области продлили лимиты на продажу топлива на АЗС. Ограничения будут действовать до конца августа. При этом вводится небольшое послабление. Разрешено продавать в канистры не более 10 литров горючего. Нетипичная для второй половины августа жара накроет Самарскую область в предстоящие дни. Сегодня до плюс 29. Пик жары придется на завтра, когда столбики термометров покажут плюс 32. Во Франции передумали запрещать детям соцсети. Конституционный совет страны отменил запрет, принятый парламентом в июле. Он должен был начать действовать с 1 сентября. Совет отменил запрет как непропорциональное посягательство на свободу выражения мнений и распространения информации.
0: На Радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: И мы с вами уже практически дотянулись до нашей золотой коллекции, а в ней все самое-самое. Послушаем Sonic Sky, Aventura Obsession, а откроет золотую коллекцию на радио Омега Englishman и Нью-Йорк Стинга.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль». Изысканный сыр с голубой плесенью «Blue Cremasso» от «Шонфилд». Настоящий премиальный вкус по суперцене. 99 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: В гипермаркете «Маяк» рыбный четверг и рыбная пятница. Камбала палтусовидная замороженная 224,50 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Тольятти, 13:02. Это радио Омега на 106.9 FM. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарская мэрия отказала в проведении митингов, снятому с выборов в Госдуму депутату Михаилу Матвееву. По словам чиновников, уведомление было подано с нарушениями. Матвеев имеет право оспорить ответ мэрии в суде. Об этом пишет «Коммерсант». На минувшей неделе представитель КПРФ Михаил Матвеев был снят с выборов в Госдуму в Самарской области из-за нарушений избирательного законодательства. В интервью «Самарскому обозрению» политик заявил, что начнет готовиться к выборам губернатора в качестве кандидата. Самарской области еще на 2 недели продлили ограничения по продаже топлива. Однако теперь можно будет приобретать бензин и солярку в канистры, но не более 10 литров. В Самаре и Тольятти ситуация на ЗС остается напряженной. Многие заправки в спальных районах стоят пустые. На других бензин появляется периодически. К заправкам выстраиваются очереди. Многие водители отмечают, что на ряде АЗС преимущественно исчез 95-й бензин. Бизнесменам, потерявшим товар в результате пожара на складе Wildberries под Самарой, предлагают обращаться в СКР. Основным документом для получения господдержки является постановление следователя о признании предпринимателя пострадавшим. Ранее сообщалось, что в Новосемейке на логистический центр Wildberries выгорел полностью, сгорело 160 тысяч квадратных метров из 180 тысяч. Минэкономразвития формирует реестр пострадавших селлеров. Подработку на осень планирует половина россиян, говорится в исследовании Авито рекламы и Авито подработки. В среднем опрошенные рассчитывают получать от дополнительной занятости около 36 тысяч в месяц. Самым популярным направлением стала социальная сфера, включая образование, здравоохранение, культуру, спорт, соцзащиту и ЖКХ. Ее рассматривают 17% респондентов. Производство и промышленность, а также складскую логистику выбрали по 14%. Строительство и ремонт – 9%. Транспорт – 8%. Электропоезд «Финист» начал курсировать в Самарской области. Состав в 5-вагонном исполнении будет использоваться на направлениях Самара-Тольятти, Самара-Жигулевск и Новокуйбышевская-Тольятти. Тарифы на проезд в «Финисте» установлены на уровне стоимости билетов на «Ласточку». Новый поезд может развивать скорость до 160 км в час. Магнитная буря низкого уровня началась на Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Иран. По данным ученых, после обеда поле вернется к слабо возмущенному состоянию, однако для полной стабилизации может потребоваться 2-3 суток. Август оказался активным месяцем. За 18 дней это уже третья магнитная буря. Все они были умеренного уровня. Доллар на сегодня 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки.
0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август на школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка и отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 18 градусов, а днем жарко 27-29.
2: 5 песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

Радио Омега, композиция Dive Into Me. И это наша с вами пятерка песен только про любовь. Скоро послушаем Sunrise Avenue. До этого у нас еще технология. Рано или поздно на Радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
1: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа масло сливочное «Пестравка» 82,5% по суперцене 179,99. «Пеликан». Свой. Родной. Недорогой.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один?
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
5: Три.
7: «Ёлы-палы». Фермерская, 14А.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: радио Омега Инна. Композиция называется «Флэшбэк», что можно перевести как «Воспоминание». А я смотрю вперед. Там у нас с вами золотая коллекция. В ней послушаем Кайли Миноук. Певица однажды сказала, цитата, «Пробовать снова после неудачи – один из секретов успешной карьеры». Ну а кроме Кайли Миноук, в нашей тройке Рейша и Алфавиль «Forever Young» на радио Омега через минуту.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film. 16+.
5: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.

0: Приезжай.
1: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ООО «Тольятти». УГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Хочу клубнику.
4: Хочу арбуз.
5: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
6: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
7: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
8: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
9: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
10: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти», 17 сентября ДК «Тольятти Азот», 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг, встряхните вечер.
11: Городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. УГРН 102-630-199-0330.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио «Омега».
12: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега Кит Ларой и Джастин Бибер. Джастин Бибер знает, как заработать. Недавно он продал кроссовки с финала чемпионата мира 2026 почти за 30 тысяч долларов. Вещь ушла с молотка в 10 раз дороже стартовой цены. И нам с вами удачных дел на работе, хорошего, продуктивного дня. Далее на радио Омега Максим Леонидов. Послушаем песню «Привет».
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками? Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то, что очень гладко, а в общем знакомо.

мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном. Мы работаем вместе с вами, Радио Омега. Только что Брайан Адамс, Please Forgive Me. Дальше у нас с вами на Радио Омега золотая коллекция, в которой послушаем Шер, Нелли Фуртадо и Эроса Рамазотти.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
3: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63-20-36.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: радио Омега Ума Турман. Песня называется «Скажи». И, конечно же, расскажу, что у нас с вами в ближайшем будущем. Скоро послушаем золотой хит Бонни Тайлера «Holding Out for a Hero». До этого на радио Омега Тедди Суимс, Мистер Ноу и Тоу.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа мороженое «Рожок черная смородина» по суперцене 49,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Сколько тебе лет?
7: Три.
6: А сколько будет? Один плюс один?
7: Три.
6: Что три?
8: Гортензий будет три при покупке двух.
9: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
6: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
7: Три.
9: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
10: Мамы, папы, скоро в школу!
11: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
1: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Стольятти молоко.
4: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
5: МАУ городского округа «Тольятти». Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город «Тольятти». Улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Надо почаще смотреть друг другу в глаза. Об этом не только песня Фредди Меркьюри и Майкла Джексона «There must be more to life than this». А я смотрю вперед, а там у нас на радио Амик золотая коллекция, в ней Марк Энтони, When I Dream at Night, Lighthouse Family, а еще F.R. David, который откроет золотую коллекцию радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильно.

0: Плюс. Мои синема Тольятти, город Тольятти, автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
1: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
1: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара. Алексей Толстого. 122-27.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити-лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский». Первый этаж. ТЦ «Миндаль». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень, очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
4: Телефон рекламной службы 510 210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Радио Омега, песня Bad Habits, вредные привычки. И у многих есть такая привычка часто брать в руки телефон. Знаю, что некоторые даже стараются от нее избавиться каким-то образом. Для себя я решила утром, вечером, а перед сном читать не ленту, а книгу. И пусть книжка тоже просто лежит под рукой на столике. Меня зовут Алена Богданова. Пока желаю вам хорошего дня на работе. Далее на Радио Омега. Валерия, послушай «Маленький принц».
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Свинина охлажденная 229,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Диаминго Дженнифер Лопес. А дальше у нас с вами еще золотая коллекция, а в ней песня, которая подчеркнет краски этого лета, Looking for the Summer Криса Ри. Также неудержимая I Can't Stop в начале нашей с вами тройки. Тема из кинофильма «Танец вспышка» «Флэшдэнс» на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: В кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 555-555-555.
1: Как сказать спасибо учителю без лишних слов? Подарить классику, которую любят все. Во всех супермаркетах «Миндаль». Коробочка изысканных конфет «Ферреро Роше» 125 граммов. Всего за 449 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль, делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем жарко 27-29.
2: Реклама. Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет «Росавтокомбанк». Подробности на сайте arenaavto-changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года. You shot me.

0: У этой композиции ритмичное, запоминающееся название «Рам-пам-пам». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Прекрасно вам его провести. Далее на радио «Омега» участники проекта «Народный артист». Послушаем «Ветер перемен».
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко. Мяу.
6: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
7: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
8: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
9: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
10: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема» не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
11: 16+. «Море Синема», Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио «Омега».

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте Театра Колесо. Берите подруг. Встряхните вечер.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО МДС, мебельный дом на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 18 градусов, а днем жарко 27-29.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: радио Омега Ретрохит для прекрасного вечера свой Майкла Бубле. Далее у нас с вами еще золотая коллекция в ней Энрике Иглесиас Be With You. Также послушаем Моджо Лэйди в начале золотой коллекции на радио Омега Лайнел Ричи и его знаменитое Hello.
1: Реклама.

0: 555-555.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: По Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-22-27.
4: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Сколько тебе лет?
2: Три.
1: А сколько будет? Один плюс один?
2: Три.
1: Что три?
3: Гортензий будет три при покупке двух.
4: Весь август в питомнике Ёлы-Палы при покупке двух гортензий третья в подарок.
1: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
2: Три.
4: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО Medical On Group Тольятти, медицинский центр, бульвар Татищева, 25А, телефон 50-20-20. На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 18 градусов, а днем жарко, 27-29.
0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Только что Дотан с композицией «Нам». А на горизонте у нас с вами песня о теплых прикосновениях, которые согревают душу. Touch by Touch Joy.
1: Реклама. 5

0: 5555555.
1: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: В гипермаркете «Маяк» рыбный четверг и рыбная пятница. Камбала палтусовидная замороженная 224,50 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
2: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа масло сливочное «Пестравка» 82,5% по суперцене 179,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Мамы, папы, скоро в школу!
4: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Песня про эмоциональный подъем, эйфория. Это Лори на радио Омега. Вам хорошего настроения, желаю прекрасного вечера. Далее Алекс Уоррен, послушаем Fever Dream. Но прежде еще на радио Омега Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Поцелуй» по праву считается одной из самых известных работ австрийского художника Густава Климта. Это одна из самых дорогих картин современной истории. Сегодня «Поцелуй» Климта. «Поцелуй», как и весь так называемый «золотой период» Климта, вдохновлен византийской мозаикой. В 1903 году Климт дважды ездил в Равенну, где изучал мозаики в знаменитой базилике Сан-Витале, построенной в VI веке. Золотой период Климта продлился всего 9 лет, но именно картины этого периода пользуются сейчас наибольшим спросом и интересом. В начале 20 века «Поцелуй» считался крайне неприличной картиной, хотя обе фигуры более чем одеты. «Поцелуй» обычно представляют вытянутой картиной, что кажется логичным, ведь обе фигуры стоят. Но на самом деле эта картина имеет квадратную форму, а для открытой репродукции ее обрезают. Фигуры на картине изображены почти в человеческий рост. Размер полотна 180 на 180 сантиметров. О том, кто изображен на картине, споры не утихают до сих пор. Возможно, моделью была Адель Блухбауэр, венская светская дама и меценатка, дочь известного банкира. Но, возможно, это портрет самого Климта и его возлюбленной Эмилии Флёке. Климт был буквально одержим химией металлов. Его отец и брат были ювелирами. Помимо золота, разной пробы и серебра, в «Поцелуй» использована платина, которая не окисляется и дает холодный лунный отблеск. Из-за этого при разном освещении картина оживает. Золотые узоры то выступают вперед, то уходят в тень, создавая 3D-эффект. Министерство культуры Австрии купило эту картину, когда она еще даже не была закончена. Климт дописывал детали и исправлял анатомические ошибки еще целый год после того, как официально продал работу. «Поцелуй» является национальным достоянием Австрии и никогда не будет выставляться за границей. Полотно имеет для Вены такое же значение, как «Мона Лиза» для Парижа или «Ночной дозор» для Амстердама. Миллионы туристов покупают билеты в галерею «Бельведер» только ради этой картины. Оставить галерею без «Поцелуя» даже на месяц означает нанести колоссальный урон ее престижу и экономике. И что на первом месте? «Поцелуй» является самой дорогой картиной, проданной в Австрии. Галерея «Бельведер» купила ее за рекордную до того времени сумму 25 тысяч крон, что по текущему курсу примерно соответствует 240 тысячам долларов. Однако сейчас гипотетическая стоимость «Поцелуя» составляет от 400 до 800 миллионов долларов, а страховая оценка картины превышает 300 миллионов долларов, что делает ее одним из самых дорогих произведений искусства в мире.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио Омега Мадонна, You'll See, а я смотрю вперед. Там у нас с вами золотая коллекция в New Sundur Nen через 7 Seconds. Еще композиция про RNC, а в начале золотой коллекции мистер Живаго, Little Russian.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
6: 16+.
7: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: хит. Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Радио Омега, песня, которая называется «Аэропорты». И наверняка кто-то из вас предвкушает еще отпуск, а у кого-то уже остались от него приятные воспоминания. Они порой греют весь год до следующего лета. Что касается музыки, далее у нас с вами на Радио Омега Оливия Дин. Послушаем «So Easy».
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти», 17 сентября ДК «Тольятти Азот», 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг, встряхните вечер.
5: МАУ городского округа Тольятти, драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31, ОГРН 102-630-199-0330.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио

0: Радио Омега, Диана Арбенина, «Ночные снайперы». Песня называется «Раскаленные». Далее для вас золотой коллекции. В ней Брайан Адамс, «Everything I Do», «I Do It For You». Также группы «Моранди» и «Bad Boys Blue».
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
4: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: the answer.
1: Реклама. Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко. Стольятти молоко.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Сколько тебе лет?
7: Три.
6: А сколько будет? Один плюс один?
7: Три.
6: Что три?
8: Гортензий будет три при покупке двух.
9: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
6: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
7: Три.
9: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
10: Во всех супермаркетах «Миндаль» легендарная природная свежесть. Минеральная вода «Боржоми» целых пол-литра всего за 69 рублей 99 копеек. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио «Омега».
11: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Средний возраст легкового автомобиля в России сейчас почти 15,5 лет. Это данные Автостата. Новость, как ни странно, неплохая. За последний год наш автопарк хотя бы не постарел. Процесс затормозился. Но если взглянуть на карту, картина везде разная. Чем ближе к центру страны, тем моложе машины. В Москве им в среднем 12,5 лет. Чуть отстает Петербург, около 12,5. Если убрать столицы, то самым молодым регионом внезапно окажется Поволжье. Чуть меньше 14 лет. На Урале автомобилям в среднем 15, Сибирь уже почти 19. А рекордсменом стал Дальний Восток. Местный автопарк перешагнул отметку в 21 год. Но мы-то знаем, насколько живучими оказываются праворульные японцы. Кстати, в самой Японии средний возраст автомобилей около 10 лет. В Европе в среднем 12,5, в США 13. На их фоне китайский автопарк выглядит очень молодо – 6 лет. А самым бывалым автопарком часто называют кубинский. На острове Свободы короли дорог – американские машины 50-х.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
6: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
7: МАУ городского округа «Тольятти». Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31, ОГРН 102-630-199-0330.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Тольятти, 106,9 FM. Радио Омега.
1: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, никакие встречи не принесут ничего хорошего. Разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства. Они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях. Даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день. Не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям. У вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем. Потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы. Будьте готовы к выговору. Весы. Эмоциональный день. Лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы. Вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы. День принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги. День придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи, возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы, вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит». Принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа мороженое «Рожок черная смородина» по суперцене 49,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.

0: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changan.auto.ru. Акция до 31 августа этого года.
2: Сколько тебе лет?
3: 3.
2: А сколько будет 1 + 1?
3: 3.
2: Что 3?
4: Гортензий будет 3 при покупке 2.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: 3.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
0: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 27-29.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-413-143-611.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 27-29.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, никакие встречи не принесут ничего хорошего. Разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства. Они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях. Даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день. Не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям. У вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем. Потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы. Будьте готовы к выбору. Весы. Эмоциональный день. Лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы. Вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы. День принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги. День придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи, возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы, вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
3: Романтический вечер на радио.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 27-29.
0: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 209 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

популярные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: 89 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.